0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+. We'll be right back.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. Витебский днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса тепла. В Витебске днем ожидается плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: por favor.
1: Аппетитные новости, вкусные истории, житейские хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: С какими продуктами не стоит есть шашлык? Какой десерт является символом уличной еды в Перу? И как приготовить бананы в кляре на сковороде? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
1: Полезные новости.
3: Заправленные майонезом салаты, копчености и свежие фрукты плохо сочетаются с шашлыком. Такая комбинация удваивает нагрузку на печень и вызывает брожение в кишечнике, предупреждают диетологи. Для пользы здоровью медики рекомендуют есть шашлык со свежими овощами, огурцами, помидорами, капустой или овощами-гриль, перцем, баклажанами. Клетчатка ускоряет переваривание, выводит токсины и балансирует калории. А зелень и лимон, источник витамина С, улучшают усвоение железа, добавили специалисты. Специи способны не только улучшить вкус пресных блюд, но и помочь в борьбе с лишним весом, отмечают диетологи. Как поясняют специалисты по питанию, во время диеты привычная еда часто кажется человеку безвкусной и пресной. Отварное мясо, куриная грудка, приготовленные на пару овощи – эти продукты быстро надоедают. Специи же помогают разнообразить рацион, делая его более интересным, без ущерба для фигуры. Более того, некоторые приправы обладают липолитическим эффектом, то есть активно расщепляют подкожный жир и становится надежным помощником в борьбе с лишними килограммами.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.

0: истории.
1: Уже перепробовано, казалось бы, все возможные блюда из тыквы, но сегодня я вам расскажу о необычном десерте из Латинской Америки. Вашему вниманию перуанские пончики пикарунес из тыквы и батата. Это лакомство появилось в период колонизации. Их прямой предок – испанские пончики, которые готовили к Рождеству. Однако испанские колонизаторы столкнулись с проблемой. В Андах не было пшеницы, которая служила основой для теста. Выход нашли в использовании местных продуктов – батата и тыквы. Эти золотистые пончики-колечки являются одним с символом уличной еды в Перу. Основу теста для пикарона составляют именно сладкий картофель, батат и тыква. Эти овощи отваривают, превращают в пюре и уже затем смешивают с мукой, сахаром и дрожжами. Тесто получается влажным, ароматным и имеет характерный желтовато-оранжевый оттенок. Колечки обжаривают во фритюре и перед подачей поливают густым сиропом из нерафинированного тростникового сахара или медом.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Включи.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской, 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской, 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: К маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
3: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60.

Золотистая корочка снаружи и сладкие фрукты внутри. Бананы в кляре – отличный десерт для тех, кто любит необычные сочетания. Для его приготовления нам понадобится банан, кефир, яйца, мед, сметана, разрыхлитель, мука, сахар, сахарная пудра и соль. 200 мл кефира взбиваем венчиком с одним яйцом. Добавляем столовую ложку сахара, перемешиваем. Затем 3 столовые ложки муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Взбиваем все до однородной массы. Банан очищаем от кожуры и нарезаем на кружочки толщиной 1,5-2 сантиметра. Каждый кусочек окунаем в тесто и обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Для соуса

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Сегодня расскажем об одной из самых узнаваемых не только в Беларуси, но и во всем мире спортсменке Дарье Домрачевой. Родившись в Минске, наша Даша в 4 года оказалась в Сибири, где уже в 13 лет пошла в лыжную секцию, что было вполне логично – в Сибири снега завались. И хотя родители будущей звезды были уверены, что она пойдет по их стопам и станет архитектором, оказалось, что именно спорт пришелся по душе дерзкой девчонке. Изначально выступая за Россию, Даша была отчислена из сборной, между прочим, как не имеющая перспектив, но зато быстро нашла свое место в родной Беларуси. На пути к олимпийской славе не обошлось и без знаменитых курьезов биатлонистки, над которыми теперь можно только посмеяться. Успела пострелять по чужим мишеням, при этом супер точно. По своим же вела огонь, стоя на лёжке. В разгар гонки резко свернула в финишный коридор, что, кстати, не помешало ей забрать золото. И для всех этих моментов есть свое название – синдром Домрачевой. Конечно, о положительных результатах белорусской ракеты наслышаны абсолютно все. Единственная в истории женского биатлона четырехкратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, победительница и призер этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта и герой Беларуси. Но спорт далеко не все, чем Домрачева может гордиться. Помимо трофеев, Даша имеет 2 высших образования, как минимум 2 бизнеса, которые открыла после того, как сняла погоны старшего лейтенанта КГБ, а также вместе с мужем, лыжной легендой Ули Эйнарм Бьордалином, воспитывает 2 прекрасных дочек. В 2018 году наша королева биатлона на пару с мужем объявили о завершении спортивной карьеры. Но уже в 2019 они тренировали национальную сборную Китая. Поэтому, можно считать, просто сменили амплуа. Сегодня экс-чемпионка с головой окунулась в предпринимательство. Помимо интернет-магазина с собственным мерчем, она активно занимается недвижимостью. Интернациональная семья Дарьи Домрачевой живет на 3 страны. Много времени проводит в Монако, но регулярно приезжает на родину. Даже младшая непоседа звезды спорта родилась в родном для Даши Минске. Мы же, в свою очередь, желаем успехов звездной семье во всех начинаниях, а радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
1: «Вива Виктория». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 21 по 24 мая акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый Полюс, пломбир ваниль, крем-брюле в рожке. 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Шоколад Альпен Гольд, Макс Фан, манго, ананас, маракуйя. 3 рубля 99 копеек за 140 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко примет участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Военную присягу на плацу в торжественной обстановке принесут около 2500 военнослужащих нового пополнения и около 160 резервистов. Как сообщалось ранее, на округе комплектование вооруженных сил других войск и воинских формирований этой весной планировалось направить около 10 тысяч человек.
0: Новости региона.
1: Торжества по случаю окончания учебного года пройдут во всех районах страны. В Витебской области последние звонки услышат более 10 800 девятиклассников и около 5 300 одиннадцатиклассников. Минувший учебный год для школьников северного региона был достаточно результативным. Как сообщила газета «Витебские вести» со ссылкой на Главное управление по образованию облсполкома, по итогам заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников по учебным предметам представители Придвинского края завоевали 108 дипломов, обеспечив Витебской области третье место в стране. Последний звонок для выпускников прозвенит на площади Победы, которая станет одной большой танцплощадкой. Сегодня в 13 часов начнутся праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года для юношей и девушек, для их родных и близких, а также для самых маленьких учащихся, которые осенью пойдут в первый класс. На сцене выступят коллективы и исполнители Витебска. Впервые последний звонок пройдет на главной площади города. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, Витебске днем 19-21 градус выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности, 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Военную присягу приняли 500 новобранцев 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Правоохранители Витебщины обеспечивают правопорядок во время последних звонков. МЛ Витебск сыграл в ничью с Гомелем на старте 9-го тура чемпионата Беларуси. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информации на правах рекламы. Жилищный и ремонтно-эксплуатационный трест Витебска приглашает на работу начальника ЖЭУ. Заработная плата от 2400 рублей. Дворников зарплата сдельная от 1300 рублей. Слесаря сантехника заработная плата от 1400 рублей. Также на работу приглашаются рабочие строительных специальностей. Кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Зарплата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
3: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Всем привет, я Настя Кравченко.

0: Реклама на радио Витебск. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио «Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил коллектив Евразийского национального университета имени Гумилева с 30-летием со дня основания учебного заведения. В поздравлении отмечается, что университет по праву является одним из ведущих образовательных и научных центров Республики Казахстан. Благодаря тесному академическому взаимодействию реализуются совместные проекты и инициативы, готовятся специалисты нового поколения, расширяются гуманитарные связи. Все это способствует дальнейшему развитию единого научно-образовательного пространства Беларуси и Казахстана, упрочению сотрудничества между нашими странами. Глава государства пожелал коллективу университета неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных целей и планов.
1: Новости региона.
2: Военную присягу в торжественной обстановке приняли 500 новобранцев 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-4» Витебск. Участниками и зрителями церемонии на площади Победы стали военнослужащие, их родные, ветераны соединений и вооруженных сил, должностные лица командования сил спецоперации, а также представители общественных объединений и духовенства. В мероприятии принял участие зампредседатель областного исполнительного комитета Алексей Гуйда. Защитники получили наставление и пожелание достойно нести знамя десантников. Правоохранители Витебщины обеспечат правопорядок во время последних звонков. Милиционеры несут службу в 256 учреждениях общего среднего образования Витебщины, где проходят торжественные мероприятия по случаю окончания учебного года. Наружную безопасность вблизи учебных заведений обеспечивают экипажи ГАИ. На главной площадке Витебска, площади Победы, с 13 до 15 часов состоится праздничный концерт «Последний звонок». Правоохранители обратились с просьбой граждан в случае обнаружения бесхозных предметов, подозрительных граждан или транспортных средств – незамедлительно информировать ближайший наряд милиции либо сообщать по телефону 102.
1: Новости спорта.
2: МЛ «Витебск» продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». В стартовом поединке 9-го тура лидеры первенства на своем поле сыграли в ничью с футболистами «Гомеля» в счет по нулям. Действующие чемпионы страны остаются единственной командой, не проигравшей ни одного матча. Еще 4 встречи состоятся сегодня. Бобруйский «Белшина», Новополский «Нафтан», Минская «Ислыч» «Витебск», Жодинский «Торпедо Белас» «Минск» и Брестский «Динамо» «Арсенал». Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске ожидается до плюс 21 градуса. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск.

0: I wanna stay forever.
1: Реклама.
2: Телеграмбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043. Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
5: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности. 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности. 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
4: «Ника», давайте экономить вместе.
6: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий и искренний. Наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
8: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: С 21 по 24 мая в Грин фарш из свинины 10,89 за килограмм. Филе скумбрии, мороженое 7,99 за 500 грамм. Грудка цыпленка 8,39 за килограмм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Стриминг Netflix попробует вернуть хотя бы небольшую часть средств, потраченных на фильм режиссера Дэвида Финчера по сценарию Квентина Тарантино «Приключения Клиффа Бута». Кинотеатры формата IMAX получат фильм 25 ноября на 2 недели, а премьера на стриминге состоится 23 декабря. Так что фильм с Брэдом Питтом в роли своего персонажа из «Однажды в Голливуде» станет главным рождественским релизом. Герой Питта больше не водитель и не каскадер, а голливудский фиксер. И «Фабрика грез» уже совсем не та, что была в фильме Квентина, на дворе 1977. Кстати, за свою роль в «Однажды в Голливуде» Брэд Питт уже получил «Оскара», ну а теперь он точно получит огромную кучу денег. Напомню, Тарантино написал сценарий, но собирался похоронить его у себя в столе. Питт уговорил легендарного киношника продать рукопись стримингу под честное слово Финчера самому срежиссировать картину. За кадром. Милитаризм Майкла Бэя неистребим. Кинематографист совместно со студией Universal

0: Даже когда он снимал «Трансформеров», представители разных родов войск занимали важное место в повествовании.
1: Длинный дубль.
0: Компания Сильвестра Сталлоне Balboa Productions разрабатывает сериальную адаптацию книжного цикла Джейди Баркера 4MK. Действие первоисточника разворачивается в Чикаго. Главный герой, детектив Сэм Портер, преследует неуловимого серийного убийцу по прозвищу «Убийца четырех обезьян», маньяка, который на протяжении многих лет держит в страхе целый город своим методичным и жестоким подходом к осуждению виновных. Убийца руководствуется знаменитым буддийским символом «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле». Он удаляет у своих жертв глаза, уши и язык, превращая каждое место преступления в ритуальное послание миру. Но истинное зло скрыто в негласной четвертой заповеди «Не сотвори зла», которая раскрывает настоящую цель злодея – разоблачать тайные прегрешения, наказывая виновных через страдания их самых близких людей. Для сериала полностью экранизирует оригинальную книжную трилогию. Также у автора наготове трилогия приквелов, и ее тоже пустят в дело. О дате начала съемок сообщат позднее. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
9: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: С 21 по 24 мая в Грин авокадо Хас 6,99 за килограмм. Капуста ранняя 2,49 за килограмм. Виноград зеленый Шайн Мускат 17,99 за килограмм. Цены с бонусной картой. Гринмаркет.бай 375 44 560 60 60.

0: января 2029 года.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Оставь!

0: торговый центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио «Витебск».

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Александр Лукашенко принимает участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Визит в учебный центр глава государства начал с осмотра территории и ознакомления с организацией учебного процесса. Александру Лукашенко доложили о системе подготовки военнослужащих, назначении объектов инфраструктуры, условиях хранения техники. Обращаясь к новобранцам, главнокомандующий вооруженными силами отметил, военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. С этой минуты совести закон предъявляет к новобранцам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. И в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее своей страны, подчеркнул президент. В торжественной обстановке клятву, наверное, родине принесли около 2500 военнослужащих нового пополнения и более 160 резервистов, сообщил телеканал СТВ. Число жертв атаки вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10. Общее количество пострадавших – 48 человек, об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Украинские военные в ночь на пятницу прицельно атаковали дронами учебный корпус и общежитие. На момент атаки находились 86 учащихся. Отмечено, что остается неизвестной судьба 11 студентов. Глава региона также проинформировал, что в пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики. Родителям детей оказывается необходимая поддержка. Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензи на очередном заседании Совбеза ООН заявил о том, что удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание дронов по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭП, как это утверждают в Киеве. Дипломат также назвал произошедшее военным преступлением, поскольку в атакованных объектах не было людей, когда-либо принимавших участие в боевых действиях. Было подчеркнуто, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.
0: Новости спорта.
1: Гимнастка Веренич защитила звание чемпионки страны в многоборье. В Минске во Дворце художественной гимнастики определились победительницы чемпионата Беларуси. Победу в самом престижном виде программы среди сеньорок одержала Дарья Веренич, которая также была сильнейшей в прошлом году. Серебряную медаль во второй раз подряд завоевала Дарья Ткачева. Лидер сборной Алина Горнасько стала только третьей. Сегодня Грация разыграет награды в отдельных видах. Чемпионат страны является для наших гимнасток последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который с 27 мая пройдет в Болгарской Варне. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске ожидается до плюс 21 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 21 по 24 мая акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый Полюс, пломбир, ваниль, крем-брюле в рожке. 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Шоколад Альпен Гольд, Макс Фан, манго, ананас, маракуйя. 3 рубля 99 копеек за 140 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: С 21 по 24 мая в Грин. Фисташки жареные, соленые. 42,99 за килограмм. Кофе Лавацца, Крема и Густо. 19,99 за 250 грамм. Набор конфет Ферреро Роше. 19,99 за 125 грамм. Цены с бонусной картой. Гринмаркет.бай. 375-44, 560-60-61.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: С 21 по 24 мая в Грин. Бекон славянский. Копчено-вареный. 13,99 за килограмм. Нектар СИС. 6,59 за 1 литр 600 миллилитров. Корм влажный Феликс. 89 копеек за 75 грамм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by. 375-44. 560-60-61.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Витебские новобранцы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады приняли присягу. Уполномоченный президента по Витебской области Игорь Сергеенко обсудил с руководством райисполкома и трудовыми коллективами посевную, развитие агропромкомплекса и системы здравоохранения, а также строительство жилья и закрепление кадров. На Витебщине проходит международный праздник традиционной культуры «Брасловские зарницы». Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска. Информация на правах рекламы. Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Витебска приглашает на работу начальника ЖЭО. Заработная плата от 2400 рублей. Дворников зарплата сдельная от 1300 рублей. Слесаря-сантехника заработная плата от 1400 рублей. Также на работу приглашаются рабочие строительных специальностей. Кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Зарплата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: «Осенний хит» на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043. Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности. 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности. 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио «Витебск».
4: Всем огромный привет. Это «Лирик». Ты слушаешь мою песню на «Радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Включи настроение.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на Радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрос.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Витебские новобранцы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады приняли присягу. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Предваряя торжественный ритуал, командир соединения гвардии полковник Василий Мазалевский отметил, что с момента принятия присяги государство и народ доверяют новобранцам свое настоящее и будущее. Он заверил, что под руководством опытных командиров военнослужащие обладают всеми тонкостями науки побеждать. Заместитель командующего силами спецоперации вооруженных сил полковник Алексей Елфимов поблагодарил родителей за воспитание сыновей, которые будут защищать свой дом и родных. Заместитель председателя облсполкома Алексей Гуйда подчеркнул, что сегодня бригада является флагманом сил специальных операций вооруженных сил. Витебские десантники способны выполнять боевые задачи любой сложности. Во время рабочей поездки в Докшинский район уполномоченный президента по Витебской области Игорь Сергеенко обсудил с руководством райисполкома и трудовыми коллективами посевную, развитие агропромкомплекса и систему здравоохранения, а также строительство жилья и закрепление кадров. Игорь Сергеенко принял участие в заседании райисполкома, на котором ответственные за различные направления рассказали о социально-экономическом развитии района за январь-март. Прибыль получили почти все предприятия, кроме некоторых строительных и сельскохозяйственных. В области Докшинский район занимает 8-е место по уровню среднемесячной зарплаты. Местные власти отметили, что есть проблемы в инвестиционной сфере и в районе не реализуются импортозамещающие проекты. Одной из перспективных отраслей власти Докшинского района видит туризм. Игорь Сергеенко уточнил, есть ли вопросы со строительством жилья и обеспеченностью молодых кадров арендными квартирами. Председатель райисполкома Сергей Абирало подчеркнул, что в этом году планируется строительство многоквартирного дома, где будет забронировано жилье для нуждающихся молодых специалистов. В общении с коллективом Центральной районной больницы Игорь Сергеенко рассказал о деятельности Палаты представителей, в частности, о законодательном блоке, международной работе и взаимодействии с населением в избирательных округах. Также председатель Палаты представителей поинтересовался, как идет посевная. На сегодня в районе завершается сев яровых культур, остается досеять кукурузу на силос. Говоря в целом о развитии северного региона, Игорь Сергеенко подчеркнул, что видны положительные сдвиги и тенденции к улучшению. В следующем году в Докшицах пройдут областные дожинки, и это также придаст импульс развитию района. В областной инспекции охраны животного и растительного мира призвали любителей рыбалки обращать внимание на установленные запреты. В 2025 году белорусским обществом охотников и рыболовов было проведено зарубление 19 водоемов, в числе которых озеро Будовесть в Шумелинском районе. Решением райисполкома с 25 декабря по 8 июня установлен запрет на лов щуки, толстолобика, карпа, сама на этом озере. При случайной поимке особей данных видов они должны быть немедленно отпущены в родную стихию. В противном случае рыболова ждет административная ответственность с штрафными санкциями от 10 до 30 базовых величин. Кроме того, за каждую незаконно добытую особь охраняемых видов придется компенсировать нанесенный природе ущерб. Тарифы трехкратные, как и в нерестовый период. Помимо названного, у рыболова могут быть конфискованы орудия рыболовства, используемые при незаконной добыче рыбы. В Брасловском районе продолжается международный праздник традиционной культуры «Брасловские зарницы». Это один из древнейших праздников Беларуси, которому в этом году исполняется 59 лет. Все эти годы он собирает на живописной брасловской земле творческие коллективы, мастеров и гостей из разных стран, объединяя людей через музыку, народные традиции и культуру. В 2026 году тема «Традиционная культура. Безмежный свет». Основные мероприятия праздника – открытый конкурс хоровых коллективов «Брасловская хоровая ассамблея» и концерт «Приветствия», которые пройдут сегодня – а также открытый конкурс народного танца, который запланирован на завтра. В этом году в них примут участие творческие коллективы из Беларуси, России, Азербайджана и Шри-Ланки. Праздник посетит делегация из Китайской Народной Республики. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, в Витебске ожидается до плюс 21 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности. 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности. 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. МВД заблокировало возможность платежей по 120 иностранным реквизитам после звонков о мошенниках. Сегодня в Беларуси для выпускников прозвучал последний звонок. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Александр Лукашенко принимает участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Подробности обращения президента к новобранцам приводит Пул Первого.
2: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости, сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
1: Президент подчеркнул, история Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги, их имена вписаны в летопись воинской славы в историю страны. Благодаря подобным людям, храбрым героям, над Беларусью вот уже 80 лет чистое и мирное небо. В торжественной обстановке клятву на верность родине принесли около 2500 военнослужащих нового пополнения и более 160 резервистов. За минувшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 66. Отделом организации обработки мошеннических операций инициирована блокировка 18 фишинговых интернет-ресурсов. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Также оперативниками задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято 70 тысяч рублей. Сегодня в Беларуси для выпускников прозвучал последний звонок. Торжественные линейки прошли по всей стране для 58 тысяч выпускников 11 классов и 100 тысяч 9-классников. Последний звонок прозвенел и на площади Победы в Витебске, которая стала одной большой танцплощадкой. Здесь проходит городской праздник, посвященный окончанию учебного года. Между последним звонком и выпускным вечером, который пройдет 12 июня, выпускникам предстоит сдать централизованные экзамены и тестирование. Так, основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также на 2 и 5 июня. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 18-23, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 53%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра по региону до плюс 21-26. Витебске днем плюс 21-23 градуса. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер.

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: «Ами». Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
5: Телеграмм-промбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: дней нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
9: Телефон рекламной службы 60 11 60.
10: Радио Витебск. Слушай свое.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси заявил о том, что в любой армии неоспоримыми преимуществами является наличие современного оружия и техники. На ее мощь и силу определяют люди, преданные родной стране, военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности Отечества. Александр Лукашенко принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава Центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. В управлении внутренних дел Витебского облсполкома состоялось рабочее совещание с участием начальника УВД Максима Субботы. В Нацакадемии наук прокомментировали активность майских жуков. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Витебска приглашает на работу. Начальника ЖЭУ заработная плата от 2400 рублей. Дворников зарплата сдельная 1300 рублей. Слесаря сантехника заработная плата от 1400 рублей. Также на работу приглашаются рабочие строительных специальностей, кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Зарплата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ банан шоколад 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты, нужно покупать.

0: звонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко принимает участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее своей страны. Подробности обращения к новобранцам приводит Пол Первого.
3: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям, сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений – встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
2: Визит в 72-й учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов глава государства начал с осмотра территории и ознакомления с организацией учебного процесса. Александр Лукашенко доложили о системе подготовки военнослужащих, назначении объектов инфраструктуры, условиях хранения техники.
1: Новости региона.
2: В управлении внутренних дел Витебского облсполкома состоялось рабочее совещание с участием начальника УВД полковника милиции Максима Субботы. Внимание было направлено на состояние дисциплины и законности в служебной деятельности госавтоинспекции. В завершении совещания начальник УВД выразил слова благодарности каждому присутствовавшему офицеру за добросовестную службу и вклад в общее дело. Вместе с тем полковник милиции нацелил сотрудников госавтоинспекции на обеспечение дорожной безопасности во время ежегодных летних мероприятий и Витебщины, международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске и спортивно-музыкального фестиваля «Вива Браслав 2026».
1: В Беларуси.
2: В Нацакадемии наук прокомментировали активность майских жуков. Взрослые жуки, появляющиеся с конца апреля с пиком численности в середине мая, наиболее активны в вечерние сумерки и в начале ночи, особенно после теплой погоды. Для майских жуков характерны годы с пиками особо высокой численности, после которых она идет на спад. В текущем году, благодаря холодной погоде во второй половине апреля и в начале мая, а также дождям, вылет майских жуков оказался не растянутым во времени, а синхронным, что местами придает этому явлению вид чрезвычайной массивности. Эффект массовости усиливает и особо теплая погода, так как жуки благодаря ей проявляют большую летную активность. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра по региону до плюс 21-26 градусов. В Витебске днем плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Всем привет.

0: Реклама.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 21 по 24 мая акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый Полюс, пломбир ваниль, крем-брюле в рожке. 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Шоколад Альпен Гольд, Макс Фан, манго, ананас, маракуйя. 3 рубля 99 копеек за 140 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Мир и жизнь людей – самое ценное, что есть у белорусов. И какой бы ни была сложная и даже опасная обстановка у границ, задача одна – сохранить мирное небо над Беларусью. Об этом заявил президент. Главнокомандующий принял участие в церемонии приведения к военной присяге на территории 72-го объединенного учебного центра. Подробности приводит Пол Первого.
2: Мое особое сегодня обращение к родителям, родным и близким, вашим родным и близким. Я хочу прежде всего родителям выразить глубочайшую признательность. Я убежден, вы воспитали настоящих патриотов, которые сегодня войдут в ряды доблестных защитников Родины. Годы колоссального родительского труда того стоили. Гордитесь своими сыновьями, стоящим в этом строю. А военачальникам наша задача одна. Мы должны сберечь всех тех, кто стоит сегодня перед нами. На них сегодня с гордостью смотрит Родина. Глубоко убежден, что это высокое доверие белорусского народа наши парни с честью оправдают. Здоровья, успехов нашим военнослужащим, в священном деле служения нашему Отечеству, а вам, уважаемые родители, терпения и непременно радости за новые достижения своих окрепших сыновей. Ребята, сегодня вы станете полноценными воинами нашей страны. Гордитесь этим. Говорю вам как человек, который пошел служить Родине и потом годы до своего президентства, и сейчас я горжусь тем, что был воином и защитником нашего Отечества. Настоящий мужик должен попробовать солдатского хлеба. Поэтому то, что вы сегодня делаете, не каждому дано. И не каждый с удовольствием, будем откровенны, стремится к этому. Но вы сделали свой шаг. Знаю, будет непросто. И не потому, что это физически тяжелый труд. Будет непросто, прежде всего, привыкнуть к новому образу жизни, психологически. И мы будем делать все для того, чтобы вам в этом плане было легче. Министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу уйти от излишней муштры в армии. Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять этой техникой, которая позади вас и еще более сложной, которые умеют владеть своим оружием и которые будут и духом, и телом сильны, физически подготовлены. Я очень хочу, чтобы после службы, этого короткого промежутка времени в вашей жизни, вы были настоящими мужиками. И чтобы за каждого из вас потом боролись ваши любимые девушки. Счастья и успехов вам!
1: Глава государства во время мероприятия заслушал доклад о проведении призыва в вооруженных силах весной, а также о подготовке специалистов в 72-м объединенном учебном центре. И это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире на сайте Белтелерадиокомпании.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности, 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника», давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70.

0: 8 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски. На радио.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Подробности обращения к новобранцам приводит Пул Первого.
2: Еще раз повторюсь, дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну, кто их защитит, если не мы, если это нужно будет? И второе. К вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить. И чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
1: Всего около 10 тысяч новобранцев сегодня приняли военную присягу в вооруженных силах Беларуси. Торжественные церемонии прошли по всей республике в присутствии родных и близких новобранцев. В Беларуси завершился ежегодный сбор, посвященный военной безопасности и обороне республики. На одном из полигонов прошли практические занятия по тактической, инженерной и огневой подготовке. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин наградил должностных лиц по итогам деятельности исполнительных комитетов по вопросам территориальной обороны в 2025 году. Лучшим признан Брестский областной исполнительный комитет и награжден переходящим вымпелом.
0: Политика.
1: Парламентская делегация Алжирской Народной Демократической Республики прибыла в Беларусь, передает Белта. Делегацию в национальном аэропорту Минск встретил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Официальный визит делегации по приглашению Палаты представителей на собрание пройдет с 23 по 26 мая, впервые в истории белорусско-алжирских отношений. Предполагается обсуждение широкого спектра вопросов межпарламентского взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
0: Новости региона.
1: Госавтоинспекция проведет специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети». Он пройдет с 25 мая по 5 июня. Органы внутренних дел накануне летних каникул сосредоточены на предупреждении чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних и минимизации факторов, способствующих совершению ими противоправных деяний. Главная цель – привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. В дни акции автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода. на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют витебские по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра по региону до плюс 21-26 градусов. Витебский днем плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только

0: 12 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Стриминг Netflix попробует вернуть хотя бы небольшую часть средств, потраченных на фильм режиссера Дэвида Финчера по сценарию Квентина Тарантино «Приключения Клиффа Бута». Кинотеатры формата IMAX получат фильм 25 ноября на 2 недели, а премьера на стриминге состоится 23 декабря. Так что фильм с Брэдом Питтом в роли своего персонажа из «Однажды в Голливуде» станет главным рождественским релизом. Герой Питта больше не водитель и не каскадер, а голливудский фиксер. И «Фабрика грез» уже совсем не та, что была в фильме Квентина, на дворе 1977. Кстати, за свою роль в «Однажды в Голливуде» Брэд Питт уже получил «Оскара», ну а теперь он точно получит огромную кучу денег. Напомню, Тарантино написал сценарий, но собирался похоронить его у себя в столе. Питт уговорил легендарного киношника продать рукопись стримингу под честное слово Финчера самому срежиссировать картину. За кадром. Милитаризм Майкла Бэя неистребим. Кинематографист совместно со студией Universal Pictures занялся разработкой военного фильма о спасении 2 летчиков военно-воздушных сил США, потерпевших крушение во время исполнения боевых задач, поставленных президентом Дональдом Трампом в рамках операции «Эпическая ярость». Бэй даже запачкает руки режиссурой. По мотивам реальных событий сюжет расскажет, как героические спецназовцы возвращали домой не менее героических пилотов боевой машины F-15 Strike Eagle. Над сценарием проекта Бэй работает вместе со Скоттом Гарденхауэром. Этот же автор помогал режиссеру снимать еще одну военную драму из сложной истории взаимоотношений Америки с другими странами «13 часов. Тайные солдаты Бенгази». Собственно, парни в форме всегда привлекали Майкла Бэя. Даже когда он снимал «Трансформеров», представители разных родов войск занимали важное место в повествовании. Длинный дубль. Компания Сильвестра Сталлоне Balboa Productions разрабатывает сериальную адаптацию книжного цикла Джейди Баркера 4MK. Действие первоисточника разворачивается в Чикаго. Главный герой, детектив Сэм Портер, преследует неуловимого серийного убийцу по прозвищу «Убийца 4 обезьян». Маньяка, который на протяжении многих лет держит в страхе целый город своим методичным и жестоким подходом к осуждению виновных. Убийца руководствуется знаменитым буддийским символом «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле». Он удаляет у своих жертв глаза, уши и язык, превращая каждое место преступления в ритуальное послание миру. Но истинное зло скрыто в негласной 4-й заповеди «Не сотвори зла», которая раскрывает настоящую цель злодея – разоблачать тайные прегрешения, наказывая виновных через страдания их самых близких людей. Для сериала полностью экранизирует оригинальную книжную трилогию. Также у автора наготове трилогия приквелов, и ее тоже пустят в дело. О дате начала съемок сообщат позднее. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности, 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону плюс 21-26, в Витебске ожидается 21-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Категория 12+.
4: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.

0: Это после 22 лет мучений, трех подряд вторых мест и бесконечных почти, Арсенал стал чемпионом Англии сезона 25-26. Все решилось вечером 19 мая. Канониры даже не играли, просто сидели на базе и смотрели, как Манчестер Сити играет в ничью 1-1 с Борнмутом. Этого хватило. Арсенал стал недосягаем за тур до конца чемпионата и официально взял титул. 82 очка. Лучшая оборона лиги, всего 26 пропущенных мячей. Команда Микеля Артеты сделала это красиво и по делу. Представляете, последний раз Арсенал был чемпионом в 2004 году, в эпоху непобедимых Арсена Венгера. Многие нынешние болельщики тогда еще даже не родились, а теперь эти пацаны празднуют вместе с дедушками, которые ждали этот момент почти четверть века. Артета наконец-то снял с себя клеймо вечного второго. После трех подряд серебряных медалей он привел команду к золоту. В раздевалке и на базе творилось безумие. Деклан Райс, Сака, Райс, Салиба и все остальные орали, обнимались и снимали видосы. Фанаты у Эмирейтс зажгли фейера, а весь Лондон, ну, северная его часть, встали на уши. Это 14-й чемпионский титул Арсенала в истории и 4-й в эпоху Премьер-лиги. А главное, теперь можно наконец-то заткнуть всех, кто говорил, они вечно вторые. Нет, ребята, теперь они первые. Впереди еще финал Лиги чемпионов против ПСЖ и парад на улицах Лондона. Но уже сейчас понятно, этот сезон войдет в историю как момент, когда Арсенал наконец-то вернулся на вершину. Поздравляю всех болельщиков канониров, вы это заслужили. 22 года — это не шутки. А как считаете, кто был главным героем этого чемпионата? Артета, Сака или вся команда в целом? В четверг вечером в Казани завершился финал Кубка Гагарина 2026, и ярославский «Локомотив» стал чемпионом КХЛ второй год подряд. Ярославцы обыграли «Акбарс» в шестом матче со счетом 3-2 и взяли серию 4-2. Это исторический момент. «Лока» стал первой командой в истории лиги, которая защитила титул после смены главного тренера. Серия получилась настоящей драмой. Сначала железнодорожники вели 2-0, потом «Акбарс» сравнял, и все решалось в Ярославле и Казани. Шестой матч был просто огнем. Лока вышел вперед. Казанцы отыгрались, но в итоге ярославцы дожали соперника. В воротах снова блистал Даниил Исаев, а молодые ребята вроде Егора Сурина и Максима Березкина показали, что в «Локомотиве» сейчас отличная смена подрастает. Для «Локомотива» это второй кубок Гагарина в истории и первый случай, когда команда выиграла два подряд после полной смены тренерского штаба. Боб Хартли пришел и сразу сделал результат. Просто респект. Ярославль теперь официально династия. Помните, как несколько лет назад они выглядели совсем по-другому, а сейчас настоящая машина. Фанаты «Лока» уже празднуют по полной на улицах Ярославля, на арене и даже на вокзалах. Железнодорожники в этом сезоне ехали без остановок. Мощная оборона, дисциплина и характер. «Акбарс» тоже молодцы. Серия была равная и очень жесткая. Но в итоге ярославцы оказались чуть терпеливее и удачливее. Это не просто чемпионство, это подтверждение, что в КХЛ можно строить команду не только на звездах с большими контрактами, но и на правильной системе и характере. «Локомотив» доказал, что титул можно защитить даже после смены тренера. Поздравляю всех болельщиков железнодорожников. Вы это точно заслужили. Теперь ждем, как команда будет выглядеть в следующем сезоне. Возможно ли получится сделать хет-трик? А как вы считаете, «Локомотив» действительно лучшая команда КХЛ или просто повезло в нужный момент?
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: На этой неделе в плей-офф NBA и NHL творится настоящее безумие. Команды дерутся за финалы, а мы с вами сидим и наслаждаемся. Давайте пробежимся по самому вкусному. В NBA сейчас идут финалы конференции, и оба сериала огонь. На востоке Нью-Йорк Никс уже вели 2-0 против Кливленда. В первой игре Никс вырвали победу в овертайме 115-104. Во второй просто разнесли 109-93. Джейлен Брансон снова тащит как бог, а Кливленд пока выглядит растерянно. Следующая игра уже сегодня в Кливленде. Если Никс возьмут ее, будет уже 3-0, и тогда Кливленду придется очень тяжело. На западе Оклахома-Сити и Сан-Антонио рубятся 1-1. Шпоры неожиданно выиграли первый матч в овертайме. Тандер ответили во втором. Третья игра уже состоялась, но об этом в понедельник. Виктор Вембаньяна против Шая Гилджиса-Александра. Это просто праздник для всех любителей баскетбола. Ну а теперь о хоккее. Плей-офф Кубка Стэнли тоже в самом интересном моменте. В восточной конференции Монреаль неожиданно ведет 1-0 в серии с Каролиной. В первой игре канадцы просто разнесли Ураганов 6-2. Вторая игра уже сегодня вечером в Каролине. И если Монреаль продолжит в том же духе, это будет одна из главных сенсаций плей-офф. На западе Вегас тоже ведет 1-0 против Колорадо. Первый матч выиграли 4-2. Вторая игра состоялась уже вчера. Но об этом опять же в понедельник. Там будет жестко. Эвеланж дома — это всегда мясо. В общем, неделя просто бомба. В NBA идет борьба за финал. В NHL тоже. Никс и Монреаль выглядят самыми горячими командами, а Оклахома и Вегас пытаются доказать, что они главные фавориты. Следите за играми, будет очень интересно. Кто, на ваш взгляд, фаворит на титул в этом году? Никс, Тандер или кто-то из хоккея?
1: Спорт FM. Доигрались.
0: Если вы думали, что в английском футболе больше нет места шпионажу и детективам, вот вам свежая история из чемпионшипа под названием Spygate. Совсем недавно в Саутгемптон Тонде Эккертом творил чудеса. Влетал в таблицы и вышел в финал плей-офф на третью путевку в ВПЛ. Все уже готовились к большому празднику, но тут случился полный цирк. Перед первым полуфинальным матчем с Миддлсбро на тренировке соперника поймали шпиона от Саутгемптона. Фанаты сразу назвали это Spygate. Стали приходить на стадион с биноклями, а игроки Миддлсбро начали пародировать ситуацию прямо на поле и на пресс-конференциях. Но потом стало совсем смешно и одновременно грустно. Оказалось, что Саутгемптон следил не только за Миддлсбро. Сразу несколько клубов чемпионшипа заявили о шпионаже. И вот как их спалили. Из-за обычного стаканчика кофе. Стажер, а по совместительству шпион по имени Уильям Солт, расплатился картой в кофейне прямо рядом с базой Миддлсбро. Кофейня, как назло, принадлежит руководству клуба. Подняли транзакции, и все сразу стало понятно. Оказалось, что Солт пил кофе, в кавычках, рядом с базами почти всех главных конкурентов. Саутгемптон начал оправдываться, да он просто стажер, но фанаты Миддлсбро нашли быстро фото, где этот стажер стоит рядом с главным тренером Эккертом и получает приз «Тренер месяца». А потом скрылось самое вкусное. В переписке клуба нашли мемы про собственного шпиона, которые сотрудники делали с начала года. В итоге Саутгемптон исключили из финала плей-офф. Получается, команда, которая почти вернулась в ВПЛ благодаря жесткой работе, вылетела из-за кофейного чека. Классика английского футбола. Можно все, но только не попадаться. А как считаете, заслуженное наказание или ну прям слишком жестко?
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Цифра недели.
1: Ну что, а теперь перейдем к боям. На турнире MVP в Лас-Вегасе было очень жарко, и сразу несколько легенд показали, что они еще ого-го. Главное событие вечера – долгожданный бой между двумя иконами женского ММА. Роузи Роуз разобралась с Джиной Карано всего за 17 секунд. Это ли не цифра недели? Классический рычаг локтя, и Карано тут же сдалась. Это был, пожалуй, самый большой женский бой в истории ММА и самый маленький одновременно. Роузи напомнила всем, почему ее когда-то называли самой доминирующей бойчихой планеты. В другом топовом поединке Майк Перри досрочно финишировал легендарного Нейта Диаса. Бой остановили после двух раундов. Нейт получил серьезный урон. Диас, как всегда, шел вперед, но в этот раз Перри был явно лучше. Ну и, конечно, Фрэнсис Нганну в своем стиле нокаутировал Линса уже в первом раунде. Без сюрпризов. Фрэнсис просто вышел и сделал свою работу. Турнир MVP получился очень зрелищным. Были быстрые финиши и возвращение старых легенд и ностальгия по старым добрым временам ММА. Роузи показала, что даже после долгого перерыва она остается опасной. Перри подтвердил, что он в отличной форме. Нганну в очередной раз напомнил, почему его боятся почти все тяжеловесы. Короче, вечер удался, было и жестко, и эмоционально. Вот это я понимаю, настоящая звезда Нюрбургринга. В знаменитых 24-часовых гонках на Северной петле главным героем стал обычный Досье Логан. Да-да, тот самый бюджетный Логан, на котором люди обычно ездят в магазин за хлебом. Пока Феррари, Порш, Мерседес и Ламборгини вылетали с трассы, этот скромный румынский работяга спокойно доехал до финиша. Он занял 107 место из 111 финишеров, но зато стал абсолютным любимцем болельщиков. Особенно круто было, когда Логан на трассе встретился с гоночным Мерседес Макса Ферстаппена. В режиме желтых флагов суперкар Ферстаппена целый круг беспомощно моргал фарами позади Логана, потому что тот ехал медленнее. Мемы разлетелись мгновенно. Гоночная легенда и просто Макс Ферстаппен. Как вообще простой Логан попал на одну из самых сложных и опасных гонок мира? Несколько лет назад обычная компания друзей и их родственников под названием Ollie's Garage Racing решила, а давайте вместо скучных гоночных тачек возьмем что-нибудь народное и повеселимся. С тех пор они регулярно участвуют в марафоне. Никаких заводских команд, спонсоров, миллиардеров. Просто энтузиасты, которые делают это для души. Они сами признаются, иногда мы просто валяемся по полу от смеха, глядя на мемы про свой автомобиль. В итоге Логан не просто доехал, он затмил многих звезд. Показал, что в автоспорте главное не мощность мотора, а характер и хорошее настроение. Вот такой урок от простого румынского работяги. Уважение огромное. А вы бы прокатились 24 часа по Нюрбургрингу на обычном Логане?
0: Спорт FM. Реклама. Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
3: Радио «Витебск». Слушай свои.

0: Вася знает.
1: Васян слетал в Мадрид и узнал, что такое мотивация по-мадридски. Оказывается, перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с Баварией руководство Реала решило подстегнуть игроков по-настоящему. Каждому футболисту пообещали по 500 000 евро, если команда обыграет мюнхенцев и выйдет в полуфинал. 500 000 за один матч. Представляете, как у ребят загорелись глаза и не только. Руководство даже заранее посчитало, как это все окупить. Выход от полуфинала дает от УЕФА 15 000 000 евро. Плюс хорошие деньги от продажи билетов на следующий домашний матч. Все выглядело логично, но ничего компенсировать не пришлось. Реал в итоге вылетел от Баварии и в полуфинал не попал. Так что 500 000 евро каждому игроку остались только в красивых мечтах. Получается, парни уже мысленно тратили эти деньги, а в итоге только приятный, но очень дорогой жест от клуба. С одной стороны, это показывает, насколько Реал хотел пройти дальше. С другой, выглядит немного забавно. В современном футболе уже не только тактикой и характером мотивируют, но и очень серьезными суммами. В общем, мадридцы остались без дополнительного бонуса, а мы получили еще один пример, как в большом футболе пытаются сделать все возможное, чтобы команда выкладывалась по максимуму. А вы как считаете, 500 000 евро за выход в полуфинал – это нормальная мотивация или уже перебор и цирк? Опять Италия, опять футбол, опять паника. Главная спортивная газета «La Gazzetta del Sport» вышла с большой статьей и громко заявила: «В серии А стало катастрофически мало итальянцев. Это корень всех бед. Мол, поэтому и на чемпионат мира не попадаем, и результаты уже не те». Звучит страшно, но давайте разберемся без истерики. На самом деле все не так трагично, как пытаются нам показать. Мы посмотрели статистику за последние годы. 5 лет назад иностранцев в серии А было заметно больше, чем сейчас. 10 лет назад их количество было практически таким же, как сегодня. Да, по сравнению с 90-ми и началом нулевых, легионеров действительно прибавилось. Но это не только итальянская беда. Точно такая же картина в АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги. Футбол просто стал глобальным. Так что аларм от газет выглядит скорее как удобный повод поворчать и найти виноватых. Вместо того, чтобы говорить: «Мы плохо работаем с молодежью». Проще сказать: «Все из-за иностранцев». Конечно, принято, когда в составе много своих ребят. Но давайте честно, болельщики в первую очередь интересует результат, а не паспорт игрока. Главное, чтобы команда играла и радовала, а не считала национальности. Так что, Италия, не паникуйте раньше времени. Серия А все еще остается одной из самых красивых лиг мира, с кучей талантов и безумных историй. А вы как считаете, должно ли в топ-клубах быть больше своих игроков? Или главное все-таки результаты качества?
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: бывает.
1: Вот это я понимаю. Чемпионский праздник Баварии едва не сорвался по самой дурацкой причине в мире. Представьте, вся команда в сборе, фанаты на площади, Мариенплац. Президент клуба уже произносит торжественную речь со второго этажа ратуши. Все ждут главный символ победы, огромную салатницу. В Бундеслиге от трофея нет. Совсем нет. Венсан Компани стоит и вдруг понимает. Ой, я же его забыл дома. Оказывается, ночью после победы кто-то вручил ему кубок со словами: «Винни, принеси завтра», а Винни принес только голову. Трофей так и остался стоять на кухне. Что делает нормальный мужик в такой момент? Правильно, звонит жене. Компани набрал Карли и буквально взмолился: «Дорогая, спасай, трофея нет». И вот тут жена Компани стала настоящей героиней дня. Карла схватила салатницу, прыгнула в машину и примчалась на праздник. Трофей доставали уже во время речи президента. Его буквально передали игрокам в последний момент, как в каком-то голливудском фильме. Представляете картину? Чемпионы Германии стоят без главного приза, а тренер виновато улыбается и говорит: «Ну, мы вчера хорошо отметили». Классика. В итоге все закончилось хэппи-эндом, трофей на месте, все смеются, фото сделаны, шампанское лилось рекой. Но теперь в Мюнхене точно будут шутить, что главный спаситель сезона — это не Компани, а его жена Карла. Вот так Бавария чуть не устроила самый дорогой в истории «забыл дома». А вы бы смогли забыть чемпионский трофей, или это уже уровень нового мастерства? А вот здесь уже не футбол, а настоящий турецкий сериал с дракой в торговом центре. Лукас Торейра, полузащитник Галатасарая, попал в неприятную историю. В одном из стамбульских ТЦ на него напал местный парень по имени Йылдырым. Просто подбежал и начал бить кулаками. В итоге у Торейры отек и царапины на лице. Футболист сразу обратился в полицию, нападавшего задержали. На допросе этот Йылдырым честно признался, мол, я ревную. Якобы Торейра слишком активно проявлял внимание к его девушке. Сам Лукас ответил коротко и ясно: это моя спутница. Суд уже принял решение, ревнивцу запретили любой контакт с девушкой на 45 дней. Представляете картину? Человек просто пошел в магазин, а его там встретили как главного героя мыльной оперы. Галатасарай, Стамбул, ревность, кулаки. Не хватает только саундтрека и крупного плана на слезы. Торейра сейчас в порядке, но история получилась очень колоритная даже по турецким меркам. Видимо, в Стамбуле мало просто играть в футбол. Надо еще уметь красиво ухаживать и вовремя уворачиваться. Классика. Футбол, любовь, небольшая драка в ТЦ, чего только не бывает. А вы как думаете, обычная ревность или что-то тут более серьезное?
0: Спорт FM. Наша музыка на радио.

0: интересное.
1: В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел UFC Vegas 117, и главный бой получился очень показательным. Арнольд Аллен единогласным решением судей победил Маклизла Косту. Для Аллена это лишь вторая победа за последние 5 боев, а вот у Косты прервалась длинная серия из 6 побед подряд. Бразилец, которого многие считали фаворитом, в этот раз выглядел не так ярко. В остальном карт тоже порадовал. Супер Чой нокаутировал Сантоса, классический быстрый и жесткий финиш. Диаз задушил Уалмейкера. Брук Саксас вырвал победу раздельным решением у Эдвардса. Сопай красивым удушающим приемом победил Куамбу. Брайан Дейдж техническим нокаутом разобрался с Петроски. А Арделан в женском бою сотворила настоящую историю. Впервые в UFC применила редкий прием капсул лок и победила Виану. В общем, вечер получился насыщенным, были и быстрые финиши, и упорные решения, и даже маленькая страничка в истории UFC. Аллен показал, что он все еще опасный парень. А Коста, несмотря на поражение, остается одним из самых непредсказуемых бойцов дивизиона и карда. Такие турниры в Вегасе всегда напоминают, что UFC никогда не бывает скучно. Один вечер и сразу куча ярких моментов и новых героев. В Марселе сейчас настоящая финансовая драма, и она развивается быстрее, чем их атаки в Лиге 1. Клуб попал в очень неприятную ситуацию. Даже после второго места в прошлом сезоне они ушли в минус. А в этом году Марсель не пробился в Лигу чемпионов, и это стало серьезным ударом. Вся их экономическая модель сильно завязана именно на доходах от главного Еврокубка. Без этих денег бюджет трещит по швам. Теперь у клуба есть жесткий дедлайн – 30 июня. Нужно срочно собрать как можно больше средств. Французский финансовый надзор уже скоро будет изучать их отчетность. Если денег не хватит, ждите санкций. Самое страшное, что может случиться, это исключение из европейских соревнований в следующем сезоне. И вот как Марсель решил проблему. Они выставили на продажу всех игроков. Да, абсолютно всех. Даже тех, кто пришел совсем недавно. Фактически клуб объявил тотальную распродажу. Похожая история уже была у Леона пару лет назад. Тоже финансовые проблемы. Тоже распродажа состава. Видимо, французский футбол в последнее время любит такие экстремальные сценарии. Сейчас в Марселе все игроки, включая лидеров, могут получить предложение о трансфере в любой момент. Представляете, каково это выходить на поле и понимать, что ты уже, возможно, товар. Короче, вместо красивого футбола мы наблюдаем за большим летним рынком под названием Марсель. Главный вопрос, удастся ли клубу быстро продать кого-то подороже и остаться на плаву. Следим за развитием. А вы бы, будучи владельцем какого-либо клуба, купили бы игрока Марселя со скидкой? О том, как забыли салатницу в Бундеслиге на чемпионском шествии, я уже говорил. А вот что произошло еще. И это войдет в историю больших розыгрышей. Бавария праздновала очередное чемпионство. Фанаты собрались на центральной площади Мюнхена, развернули огромный баннер, который транслировали даже на клубном телевидении. Все ждали привычные FC Bayern Munich, а вместо этого увидели надпись FC Bayern Hausenholm. В вольном переводе это звучит примерно как футбольный клуб «Фермеры – плохие дети». Красота в том, что почти никто сразу не заметил подвоха. Даже клубный диктор Баварии спокойно озвучивал баннер. И только потом, через секунду, стало ясно. Это работа «Ультрас» Мюнхена 1860, главного городского врага Баварии. Мюнхен 1860 сейчас прозабавляет в третьей лиге. Но их фанаты до сих пор считают себя главными в Мюнхене. Они старше Баварии, и когда-то клубы даже делили один стадион почти 50 лет. Так что этот баннер – классическая месть за многолетнее доминирование соседа. Получилось очень зло, но по-своему красиво. Бавария в который раз доказала, что в Германии а только один чемпион, все остальные могут только шутить и завидовать. Теперь, конечно, ждем ответный ход от фанов. В мюнхенском дерби даже в третьей лиге всегда жарко. А вы бы повелись на такой баннер или сразу бы заподозрили неладное?
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: себе спортсмен.
1: Всемирный день травматолога отмечался на этой неделе, и я решил отметить его по-нашему. Вспомнить самые нелепые травмы, которые футболисты умудрялись получать не на поле, а в обычной жизни. Потому что иногда футболисты — это просто ходячие магниты для абсурда. Начнем с классики. Полузащитник Барнсли Даррен Бернард поскользнулся на луже, которую оставил его собственный щенок прямо посреди квартиры. Порвал связки и выбыл на 5 месяцев. Представляете, пес сделал лужу, а хозяин — травму сезона. Финская легенда Яри Литманен поспорил со спортивным директором Мальмё, что откроет бутылку газировки одним глазом. Открыл, но вместе с пробкой повредил роговицу и 2 недели просидел в больнице. Вот что бывает, когда пытаешься быть слишком крутым. Защитник Рейнджерс Кирк Броудфут решил поэкспериментировать. Поставил 2 яйца в микроволновку и стал смотреть через стекло. Одно яйцо взорвалось и обожгло ему щеку. Теперь знаете, почему яйца в микроволновке — это плохая идея. Экс-кипер Челси Карло Кудичи просто гулял с собакой. Пес резко рванул за белкой, сильно дернул поводок, и Карло упал так неудачно, что ему понадобилась операция на колени. Алан Нильсон из Тоттенхэма пришел в роддом к новорожденной дочке, наклонился к кроватке и получил от малышки тычком пальцем прямо в глаз. Папа чемпион. А настоящий король всех нелепых травм – это вратарь Брентфорда 60-х-70-х Чик Броди. Он закончил карьеру, потому что не на поле на него налетел пес. До этого ему попадали камнем в колено от фанатов соперника, а однажды он упал спиной с перекладины, когда повис на воротах, и они обрушились. Вот такие истории. Футболисты могут быть невероятными, на крутыми на поле и удивительно неуклюжими в жизни. Травматологи, спасибо вам за работу. А вы берегите себя и свои колени. Лучше получать травмы от соперников, чем от собственных щенков и яиц в микроволновке.
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Не только спорт.
1: Пока на полях идет настоящая рубка за титулы, за кулисами наших звезд творится полный цирк. За последнюю неделю спортсмены и артисты снова напомнили, что их жизнь – это не только тренировки и концерты, а сплошной голливудский сериал. Давайте пробежимся по самому сочному и смешному. Главное и самое тяжелое – внезапная смерть легенды NASCAR Кайла Буша. Двукратный чемпион серии Cup ушел из жизни в 41 год 21 мая. Причина – внезапная тяжелая болезнь. Весь автоспортивный мир в шоке. Равди был тем самым парнем, который мог разнести любого на трассе, а вне ее устраивать шоу и троллить всех подряд. Твиттер и Инстаграм взорвались тысячами теплых слов от Хэмилтона и остальных. Грустно, когда такие яркие ребята уходят так рано. Кайл оставил после себя не только трофеи, но и кучу мемов и историй, которые будут рассказывать еще очень-очень долго. А теперь к более позитивному и веселому. FIFA наконец-то объявила главных звезд первого в истории Half-Time Show на финале чемпионата мира 2026. И это просто ядерная смесь. Шакира, Мадонна и BTS. Да-да, корейские айдолы, королева поп-музыки и колумбийская бомба вместе на одной сцене в Нью-Джерси 19 июля. Представляете, как это будет выглядеть? Шакира будет трясти бедрами, Мадонна шокирует всех своим стилем, а BTS устроит корейскую волну на трибунах. Фанаты уже шутят, что теперь на финале будет больше внимания к сцене, чем к полю. Крис Мартин из Coldplay лично курирует шоу. И, судя по всему, получается эпично. Для многих это будет первый раз, когда они увидят кей-поп на футбольном финале. Мир сошел с ума, и мы вместе с ним. Еще одна приятная история из мира спорт плюс шоу-биз. Трэвис Келси и Тейлор Свифт снова в центре внимания. На этой неделе появились свежие фото и слухи, что пара готовится к свадьбе. Якобы Тейлор уже выбрала платье, а Трэвис тайком репетирует речь. Фанаты в восторге. Трэвис наконец-то получит свой супербоул в личной жизни. Пока все на уровне сплетен, но картинка очень красивая. А еще на неделе всплыла забавная история с Флойдом Майвезером. Боксерский король снова в центре чилд-саппорт скандала. На этот раз танцовщицей из его же клуба. Суммы, имена, драмы и классика Флойда. Человек, который всю жизнь зарабатывал на зрелище, продолжает устраивать шоу даже вне ринга. Вот такая неделя. От трагедии до громких анонсов и любовных интриг. Спорт и шоу-бизнес окончательно переплелись, и нам остается только смотреть и улыбаться.
0: Спорт FM. Радио.

0: Вот это, я понимаю, настоящий голливудский финал карьеры. 15 мая в Бангкоке на турнире One Fighter Fight 154 состоялся долгожданный реванш за титул чемпиона в тяжелом весе. Анатолий Малыхин, он же по прозвищу Сладкий, встретился с сенегальцем Умаром Кейном по прозвищу Рок-Рок. В первом бою в ноябре 24 года Кейн забрал пояс раздельным решением судей и прервал невероятную серию Малыхина. Все ждали мести, и Анатолий ее устроил по полной. Бой шел в очень жестком темпе. Кейн пытался держать дистанцию и работать джебами. Но Малыхин, как всегда, шел вперед как танк. В четвертом раунде россиянин взорвался серией мощных ударов и отправил соперника в нокаут на первой минуте 54 секунде. Толпа просто взорвалась. Анатолий вернул себе пояс чемпиона One в тяжелом весе и стал первым в истории трехдивизионным чемпионом промоушена. Он уже владел титулами в среднем и полутяжелом весе. Но на этом история не закончилась. Сразу же после победы 38-летний Малыхин вышел в центр клетки, снял перчатки и положил их на канвас. Он официально объявил о завершении карьеры в ММА. Рекорд – 15 побед, одно то самое поражение. И почти все победы досрочные. Анатолий сказал спасибо фанатам, команде и всем, кто был рядом. И ушел на пике с тремя титулами и местью в кармане. Это был идеальный уход. Без долгих прощаний, без травм и без «а вдруг». Просто взял реванш, поднял пояс и сказал «я все». Для российского ММА это большая потеря, но и огромный повод для гордости. Малыхин прошел путь от региональных турниров до легенды One Championship и показал, что русский тяжеловес может быть доминирующим. Анатолий, спасибо за яркие бои и за то, что всегда дрался сердцем. Теперь ждем тебя в новом качестве, может тренером, а может комментатором.
1: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот это я понимаю, будущее уже здесь. 16-летний Макс Доуман из Арсенала стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории. Когда сезон закончится, парню будет всего 16 лет и 144 дня. Он побил рекорд Фила Фодена, который в 2018-м стал чемпионом в 17 лет и 350 дней. Более чем на год моложе. Просто космос. Макс уже сыграл более 5 матчей, так что золотая медаль ему точно достанется. А еще он и самый молодой автор гола в истории АПЛ. Короче, парень пришел, увидел и сразу в историю вписал свое имя. Самое забавное, когда Арсенал в последний раз брал чемпионство, Макса еще даже не было в планах. До его рождения оставалось почти 6 лет. Представляете, пока канониры в последний раз праздновали титул, Доуман еще даже не родился, а теперь он сам этот титул и берет. Это уже не просто талант, это какой-то новый уровень. Пока ветераны борются за место в составе, 16-летний пацан спокойно поднимает чемпионский трофей. Следим за Доуманом очень внимательно. Такой старт карьеры бывает раз в поколение. А вы как считаете, готов ли 16-летний парень уже сейчас решать судьбу чемпионства? Или это все-таки слишком рано? Иногда слушаешь историю и просто не веришь, что такое возможно. Российский альпинист Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который покорил Эверест только на одних руках. В 2015 году в Омске обрушилась казарма, погибли 24 человека, Рустам потерял обе ноги. Казалось, жизнь закончилась, но парень решил, что нет. Сначала играл в слейдж-хоккей, потом влюбился в горы, покорил Эльбрус, Арарат, Килиманджаро, а теперь взял и главную вершину мира – 8848 метров. На той самой верхушке он поднял табличку с надписью «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается», и сказал простые, но очень сильные слова: «Пока у вас теплится жизнь, боритесь. Боритесь до конца, оно того стоит». Представляете, человек без ног лезет туда, куда даже здоровые люди поднимаются с огромным трудом, и это единицы. Это уже не просто спорт, это настоящая демонстрация характера. Рустам прошел через ад, но не сломался. Наоборот, стал примером для тысяч людей. Такие истории напоминают, что границы возможного чаще всего живут только у нас в голове. Рустам, огромный респект, ты реально крутой. И на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин, услышимся в Спорт.ФМ на волне Радио Витебск. Напоминаю, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18.30, а в субботу жду всех в 17.00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. А все выпуски программы ищи на сайте radiovitebsk.by.
1: Спорт.ФМ. Радио Витебск. Включи настроение. По выходным на Радио Витебск музыкальный проект «Аудиоклаб». Слушай через несколько минут.

0: В Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 21-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Здесь нет фейс-контроля и дресс-кода. Здесь всегда есть свободные места. Здесь крутой звук, классные треки и лучшие отечественные диджеи и музыканты. Это «Аудиоклаб» на радио «Витебск». Заходи по выходным. Вход свободный.
2: Всем, кто в эти минуты слушает радио и готов продолжать это приятное дело, горячий привет и приглашение в «Аудиоклаб». На входе вас встречаю я, Даша Потехина, дальше вы устраиваетесь так, как вам удобно, с чем удобно, ну и с кем вам будет приятно. Ну а мне приятно представить вам очередного гостя и резидента нашей программы. Кстати, сегодня я, как и вы, буду открывать для себя этот новый проект. Кроме названия «Тимошенко», которое, ну, как мне кажется, является одновременно и фамилией парня по имени Женя, до сих пор практически ничего не известно. И пора восполнять пробелы и добавлять в плейлисты новые классные треки. Ну а делает их вот этот самый талантливый парень. И сегодня он VIP-персона вечера. И он на телефонной связи с нами. Женя, привет!
3: Привет, друзья! Привет, радио Витебск!
2: Но я сразу начну с вопроса, почему Тимошенко? Была ли мысль назвать как-то, ну, необычно, загадочно, как-то прям вот оригинально свой проект?
3: Придумать себе псевдоним, конечно же, была идея. Но, к сожалению, так получилось, не то, что к сожалению, может быть, даже и к счастью, так получилось, что в 2023 году наш общий с вами знакомый Иван Соловьев открывал собственный лейбл, который называется Space Wave Records, и попросил меня предоставить ему работу для открытия. И я ему просто отправил там первую же идею, которая у меня была, трек, который был готовый, отправил ему, и он просто выложил его так, подписав на все площадки.
2: То есть просто Тимошенко, пока на тот момент у тебя других вариантов не было.
3: Абсолютно верно.
2: Ну, так оно и пошло, поэтому, наверное, если так вот прям ты со старта попал, ну, я скажу честно, попал в души, в сердца, в плейлисты, то и не стоит ничего менять. И еще скажу, что информации о тебе в интернете я практически никакой не нашла. То есть как только ты забиваешь в поиск Тимошенко Евгений, сразу попадаются или известный математик, или знаменитый игрок в покер. Но скорее это не твоя история, правда. Хотя, кто знает. Вот именно поэтому сегодня ты здесь, в Аудиоклабе, чтобы рассказать о себе. И наш проект — это уникальная возможность узнать о белорусской электронной танцевальной музыке как можно больше. О тех, кто ее делает, о тех, кто за кадром. Ну, естественно, что мы обычно знаем тех людей, которые поют. И, наверное, возможно, ты не поешь. Или поешь?
3: Не пою, к сожалению. А может, и к счастью. Голос у меня красивый, но пою я ужасно.
2: Да, голос и тембр у тебя приятные. Я хочу сказать о том, что музыка у тебя классная, и даже если ты не поешь, все равно ты яркая такая единица музыкальная в белорусском шоу-бизе. И в данном случае будем говорить о проекте «Тимошенко». Ну, пусть он так и называется. Кто в нем задействован, сколько человек, или это один человек, то есть ты, расскажи подробнее.
3: Но это все один человек. Это все только я сам, своими руками, своими ушами, своими знаниями. Ну, знаниями, возможно, не совсем с моими. Мне в какой-то степени и помогают ребята где-то достигнуть хорошего звучания непосредственно на планах сведения и финального формирования трека. Ну, а так, в основном, все делаю сам.
2: Ну, можно считать, что это проект имени себя самого. Поэтому он и является Тимошенко. Но вряд ли кто-то бы подключился к твоей фамилии, но бывают разные случаи. Тогда давай сейчас узнаем о том, когда ты начал заниматься музыкой основательно, когда ты понял, что музыка — это часть твоей жизни.
3: Первое первое, наверное, воспоминание сразу так в голову приходит, это, наверное, мне было лет 13, когда я решил пойти в музыкальную школу по классу гитара.
2: То есть это не тот вариант, когда стульчик, елочка, и ты стоишь, читаешь стишок Дедушке Морозу?
3: Нет, это было не так. У меня двоюродный брат, он очень классно играл на гитаре, очень классно пел. Меня так это вдохновляло все время. И я вот напросился у родителей, отдайте меня в музыкальную школу, я тоже хочу так делать. Но вот, к сожалению, петь не получилось, но на гитаре играть научился.
2: Но твоей гитары в треках пока я не находила.
3: Пока,
2: возможно,
3: да.
2: Это только пока. Еще любопытно, что ты один из немногих мне известных музыкантов-диджеев, которые имеют музыкальное образование какое-то. То есть это не обязательная, наверное, часть занятия музыкой и написания такой музыки. Можно и без этого обходиться, правильно?
3: Правильно. В основном, как бы, всю музыкальную базу можно сейчас получить онлайн, в интернете найти, тебе помогут, там расскажут, разжуют. Просто в мое время это было так давно, что попал вот в музыкальную школу, и там вот меня обучили вот этим вот азам.
2: Но ведь это неплохо. Это помогает тебе, наверное?
3: Да, определенно это помогает.
2: Я даже себе слабо представляю того парня, который делает треки и не обладает чувством ритма. Мне кажется, вот это должно быть у каждого.
3: Да, это самое главное, что должно быть. Это вкус, чувство ритма и большая наслушка.
2: Да, и еще какие-то маломальские навыки, различия минора и мажора. Наверное, есть какие-то нюансы, которые, ну, ты тоже должен знать, если уже ты собираешься делать массово треки, ну, то есть выпускать их для того, чтобы большинство людей их слушало, не для себя самого.
3: Да, но хочу вот открыть такой секрет, что, наверное, 80% всего коммерческого материала, они написаны в миноре.
2: Да, и я тоже обращала на это внимание, а так хочется веселый такой мажорный музыки, и у тебя есть такие треки. И такие. То есть я отметила, что, в принципе, ты способен делать и такую. Ты не уходишь в какой-то глубокий дип и в какой-то дарк. Есть то, что заставляет тебя улыбнуться. Ну, какое-то такое, знаешь, настроение с самого утра.
3: Да, определенно.
2: А был ли какой-то музыкант, возможно, диджей или какая-то группа, которые стали для тебя примером? Или которые?
3: О, таких, конечно, много. Это как топовые такие артисты, как там вот Армин Ван Бюрн, там один из. Мне даже довелось побывать на его выступлении в Минске, когда он приезжал со своим радио-шоу. Не помню даже какой это год, наверное, 13-й был. Фестиваль назывался «Асоджис».
2: Ну, ты сказал это, чтобы мы все позавидовали сейчас Тимошенко, который видел вживую Ван Бюрена.
3: Да, и это причем, когда выходит человек такого масштаба, музыку которого ты слушал, играл даже где-то в клубе непосредственно. И когда он выходит, от него такая огромная энергетика просто на весь зал, там, 10-тысячный. И все, тебя переполняют эмоции. Ты такой думаешь, боже мой, я тоже так хочу.
2: Вот это, наверное, является ключевым моментом, такой отправной точкой для карьеры диджея, музыканта. То есть тот человек, который когда-то был поражен, удивлен, не знаю, вдохновлен вот подобным выступлением, желательно живым, он, ну, не остается уже потом равнодушным, потому что он этим заболевает, если в нем есть этот стержень. То есть просто так, конечно, нет. Если человек рожден, чтобы копать песок, не знаю, ну, то есть для чего-то другого, то он, наверное, не будет тронут этим. А если ты любишь такую музыку, если ты хочешь ею заниматься, то, побывав на подобном концерте, на подобном шоу, ты просто ждешь и жаждешь, чтобы это случилось с тобой. И вместо Ван Бюрена стоял Евгений Тимошенко. Женя, скажи, в каком стиле твоей работы, то есть в каком направлении ты работаешь? Есть, наверное, какое-то общее название всему этому, что ты делаешь?
3: Да, на данный момент все работы, которые я пишу и выпускаю, это в таком dance, deep house стиле. То есть более такой радийный формат, коммерческое непосредственно звучание, которое люди, вот те самые вот хуки, элементы, которые вот я использую, вот люди их знали, слышали где-то в других композициях, и это все вот цепляет.
2: Тимошенко, ты тщеславен, это да, признайся.
3: Нет.
2: Ну, я, конечно, пошутила, однако мне кажется, что это должно быть в человеке, который, ну, так или иначе, стремится стать звездой и популярным человеком, а без этого и не стоит заниматься.
3: Ну, тогда, может, ты тщеславен.
2: Да. Признал, наконец-таки. А теперь представь одну из своих работ. Я предлагаю трек «You Make Me Feel». Мне он очень нравится.
3: Трек «You Make Me Feel», кстати, вот да, хотел про него рассказать конкретно. Это из той же вот оперы, где я искал специально всем знакомый хук, напев такой «на-на-на-на-на-на». Угу. И когда нашел его, уже создавал под него непосредственно аранжировку. Что-то такое вот взял из старой Маруф, исполнительницы, такие вот горные.
2: Но она еще молода. Подожди, давай не будем называть ее старой.
3: Ну, треки ее были популярны некое время назад. Да, и поэтому как бы я немножко взял такие элементы.
2: Да, конечно, песни Маруф знали тогда все, они были на слуху, и вот этот навязчивый проигрыш, который должен был запомниться всем, напоминает нам треки известного проекта. А сейчас проект Тимошенко «You Make Me Feel».
0: Аудиоклуб. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Аудио-гость.
1: Друзья, это радио номер один в регионе, в эфире Audio Club, и в нашем проекте исключительно отечественная танцевальная музыка. Ну и сегодня к нам заглянул резидент программы Женя Тимошенко. Жень, твои треки попали на FM относительно недавно. Ну, правда, да? Расскажи, когда пришла идея как-то проникнуть на радио, и какой фидбэк ты тогда получил? То есть реакция на твою музыку.
2: Идея на радио появилась примерно год назад, около года. Да, но на тот момент у меня не было так много официальных выпущенных работ, и вот там парочку из них, это вот, которая I Got You и Fame, решил вот отправить, попробовать посмотреть, как это попадет, это понравится ли это редакторам, будет ли это актуально.
1: То есть поначалу, получается, ты писал для себя или там в стол, как это говорят иногда?
2: Абсолютно все для себя. Угу. Все просто для себя, всегда было только интересно для себя и изучал это все тоже только для себя.
1: Ты сейчас так говоришь, как будто ты один в комнате находишься, приглушен свет, там шторы какие-то, да, блока и светильничек, и вот ты сидишь один, допустим, там, с кальяном, да как угодно, и слушаешь свою музыку, и наслаждаешься, и кайфуешь. Ну, наверное, это было по-другому, скорее всего, для какой-то, может быть, хоум-пати, для каких-то друзей ты писал эти треки.
2: Конечно же, в первую очередь я писал для себя. Очень часто вот переслушиваю даже свои композиции в наушниках, которые вышли, которые не вышли, и такой думаю, вот здесь надо было вот так вот исправить, здесь надо было сделать немножко по-другому, но уже вот как есть.
1: Ну, можно же сделать ремастеринг, если я правильно понимаю, есть такое понятие.
2: Да, можно, в принципе, залезть и полностью перелопатить весь трек.
1: Или знаешь, как вот Тони Игги свою астрономию переделал, там уже более 10 лет прошло, и вдруг она появилась в новом звучании совершенно, поэтому никогда не поздно это сделать. Ладно, давай дальше. От себя я могу добавить, что все твои работы, абсолютно все, которые я слышала, очень классные, но они могут вполне конкурировать с любыми мировыми хитами. Это, конечно, здорово, и я надеюсь, что не только радиостанция «Витебск», родная и любимая, но и другие также станции отметили это и взяли в ротацию твои треки. И как твои композиции приживаются на радио? То есть ты слышишь их сам? Друзья говорят о том, что «О, Жень, слышали твою песню?»
2: Слышу сам, говорят друзья, говорит статистика. Там, например, мой трек «Fame», как только он попал в ротацию, сразу же я вот могу отслеживать, ну, с того же дня я начал отслеживать количество шазамов. То есть каждый день, угу, где ты появлялся в каком-то уголке с нашей страны, с какого-то города по одному, по два, по три шазама. Очень много с Минска и с Витебска. Ну, с Витебска, наверное, благодаря вам, потому что ротируете его. Ну, и в этом плане как бы фидбэк такой вот крупный. Хотя трек для меня, я не считаю его самым сильным, не самым качественной моей работой, так скажем, но людям она почему-то нравится.
1: Я могу сказать, что, конечно, симпатию ты вызываешь капитальную. Видимо, поэтому родная волна, и, насколько я знаю, ты тоже проживаешь недалеко от Витебска, вот решила, что ты необходим нам, и твоя музыка звучит здесь часто. Это хорошо, это будет примером для других радиостанций, просто многие для себя, видимо, еще не открыли такой проект, как Тимошенко, но это будет скоро, поверь. Еще хочу спросить о музыке, твоей музыке, ее направленности мы немножко так выяснили. Я ни разу не слышала каких-то медленных работ у тебя. Ты их не планируешь выпускать, или они у тебя есть тоже для того, чтобы ты кайфовал со своей девушкой?
2: Медленные есть, но пока не готов их выпускать, так скажем, потому что сейчас больше такой акцент именно на коммерческое звучание, на радио, так, чтобы появляться там, звучать. Uh-huh. И вот, на мой взгляд, пока, наверное, не готовы все редакторы будут принимать мои работы, которые будут такие более спокойные, меланхоличные, мелодичные. Но, может, в ближайшем будущем.
1: Да, здесь дело вкуса, конечно. Кому-то нравится музыка для танцев, кому-то музыка для размышлений или там какого-то релакса, для чего угодно. Вообще, как ты сам определяешь, твоя музыка для чего? Для кого?
2: Просто для прослушивания. Мне кажется, для такой вот, когда ты занимаешься своими делами, на фоне у тебя играет музыка, и какая-то вот тебя просто эмоционально где-то вот поддерживает.
1: Ну, то есть ты с пылесосом, да, и вполне нормально себя чувствуешь под,
2: да,
1: музыку Тимошенко.
2: Абсолютно верно.
1: Хорошо, тогда давай попробуем представить тебя уже в гуще событий. Насколько я понимаю, ты уже в строю, ты уже в нашем шоу-бизе белорусском и довольно известный музыкант. Как ты ориентируешься в мире музыки теперь? Нужно ли тебе обязательно отслеживать все тенденции, новинки? Или ты можешь продолжать делать музыку для себя и не париться на этот счет.
2: Несомненно, надо отслеживать то, что все происходит в мире, какое звучание сейчас актуально, что люди слушают, что люди предпочитают слушать, что вызывает у них эмоции, потому что это тенденции постоянно меняются. И постоянно надо за этим следить, чтобы немножко изменять свое звучание, менять свой собственный звук, какие-то фишки перенимать.
1: Ну, то есть, давай так, следить за тенденциями необходимо. Ты считаешь так?
2: Безусловно.
1: С тобой приятно говорить на разные темы, музыкальные в том числе. Я думаю, что о личном чуть-чуть попозже мы тоже поговорим. А вот на твоей странице в одной соцсети я обратила внимание на несколько постов с фотографией Элли Голдинг. Ты ее поклонник? То есть, у меня как-то вот сразу мысль такая. И дальше вопрос, была ли мысль сделать ей предложение о сотрудничестве, ну, потому что она замужем.
2: Она уже развелась.
1: Да? Видишь?
2: Да.
1: Ты знаешь больше меня.
2: Да, безусловно. Я являюсь большим, наверное, фанатом ее творчества, ее вокала. Безумно нравится вся ее работа, особенно вот после развода, как она начала уходить в такое танцевальное звучание, более сильно поработать. Ну, пока, наверное, маловероятно, но какой-нибудь кавер либо ремикс я бы сделал.
1: Ну, у тебя есть шансы, понимаешь? Кальвин Харрис, он уже свое отработал, хотя они по-прежнему записывают какие-то совместки. Я желаю, чтобы твоя мечта осуществилась, если она на самом деле твоя мечта. И раз мы уже затронули тему коллабораций, расскажи немножко о них. Были ли они у тебя?
2: Да, случались, но пока эти работы еще вот не вышли, так скажем, в свет, в жизнь. Но в основном я большую часть времени всегда стараюсь работать один, то есть наедине с собой, своими мыслями, своими идеями. А так, в принципе, я всегда открыт для сотрудничества.
1: Если кому интересно, если вы Элли Голдинг, напишите Жене Тимошенко. Он скажет «Да!» Yes!
2: Определенно.
1: Женя, у меня вот как раз по плейлисту есть трек «Fame Me». Это твоя работа. По-моему, ты уже о ней упоминал что-то.
2: Да. Я уже говорил, что эта работа начала иметь какие-то... Для меня это вот сумасшедшее количество шазамов, поисков этой композиции.
1: Не без участия радио «Витебск», конечно. Поэтому Женя благодарит любимую радиостанцию. А мы еще раз включаем этот трек «Fame Me» Тимошенко.
0: Аудиоклаб. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: гость.
1: Друзья, мы продолжаем наш разговор. Это Аудиоклаб. Вы слушаете Радио Витебск, и со мной на связи наш белорусский музыкант Женя Тимошенко. Жень, вот ты предпочитаешь, чтобы тебя называли музыкантом или все-таки диджеем?
2: Наверное, уже музыкантом.
1: То есть начинал ты как диджей и, возможно, вероятно, работал в клубах?
2: Определенно, да, это имело большую часть моей жизни.
1: Слушай, а об этом тоже хочется поговорить. Давай немножко. Перемотаем пленку лет на сколько-то назад. Диджеи 20 века, кстати, с этим очень здорово справлялись. Это кассета плюс карандаш и умелые ручки. Возможно, ты тоже когда-нибудь это проворачивал.
2: Немножко застало это, да.
1: Вот. Давай вспомним твое прошлое и твои, наверное, миксы, возможно, твои сеты в каких-то клубах. Как это было?
2: В клубах непосредственно это началось где-то в году 2010-м, когда в нашем ночном клубе в нашем городе производили уроки по диджеингу, и нас потом собирали для выступлений перед людьми. Так даже если вспомнить мое первое выступление, у меня трясущиеся руки были, такое большое волнение, что как это я так сейчас буду стоять на сцене и играть музыку.
1: А народу много было?
2: Было битком, да. Было очень много людей. Ну и приехало также много там друзей и товарищей на тот момент поддержать меня в этот нелегкий час.
1: А участников достаточное количество? То есть конкуренты у тебя были?
2: Да, их было много. У нас был большой набор, там около 20 человек, возможно. Но в тот вечер выступало, по-моему, трое нас.
1: Это был баттл или это просто показательные выступления были?
2: Можно сказать, больше показательные выступления.
1: Это как, знаешь, экзамен в музыкальной школе.
2: Да, да, вроде того. То есть сможешь ли ты прийти и как-то завлечь народ, заставить их танцевать.
1: Хорошо, какую отметку ты себе ставишь за то выступление? Ну, по 10-бальной.
2: Для того момента на 8.
1: Ну, довольно неплохо. То есть можно сказать, что ты уже тогда был на полпути к диджеингу и к современному проекту Тимошенко. Конечно, в 21 веке, когда соцсети сейчас отнимают, занимают, развлекают все в нашей жизни, то есть сам понимаешь, о чем я говорю, гораздо проще и легче стать популярным, стать известным, потому что можно выкладываться, можно где-то что-то там, то есть показать, как ты умеешь, рассказать какие-то подкасты, каналы и так далее. Вот скажи, ты стал бы увлекаться этим, если бы не было интернета? То есть если бы ты понимал, что ты пишешь, но неизвестно, какой будет судьба у твоих композиций?
2: Определенно я бы этим всем занимался, потому что мне просто это нравится, у меня лежит к этому душа. Я бы это делал даже просто бы для себя.
1: Значит, это все-таки родилось вместе с тобой, поэтому без этого жизнь твоя была бы, ну, пустой, может быть, скучной, ну, не такой разнообразной, какой она является сейчас, а такой ее делает, конечно, музыка. Что касается музыки, твоей музыки, я знаю, что недавно у тебя вышла новая совместная работа с румынской исполнительницей. Хотя о ней я знаю практически ничего, ты можешь сейчас представить ее и рассказать о своем новом треке «In the Dark».
2: Да, это не особо известная артистка, не такая, как Элли Голдинг, но в своей стране она тоже имеет какой-то вес, у нее есть большое количество прослушиваний, достаточно на Spotify. Она исполняет в основном кавера. Но есть такая тенденция, что многие вокалисты записывают свои собственные песни и отдают эти акапеллы под авторские права разным артистам. Их можно приобретать, и в дальнейшем, возможно, когда-нибудь какой-нибудь из продюсеров напишет на нее хорошую, классную аранжировку, и из этого получится огромный хит. И такой же возможностью воспользовался я, приобретя у нее авторские права на этот вокал и сделал в дальнейшем этот трек наш совместный.
1: А скажи, ты потом ей уже окончательный вариант присылал? То есть она в курсе о том, что получилось?
2: Да, он также есть у нее на странице в Spotify.
1: Интересно, какую отметку она тебе поставила? То есть во сколько она оценила тебя?
2: Да, она ответила в Инстаграме, да, я ей написал, она ответила: все здорово, классно, спасибо большое, что используешь мою песню в своем творчестве.
1: И потом найдется еще какой-нибудь ушлый человек, который сделает ремикс, и песня станет мировым хитом, получит Грэмми, благодаря вот этому третьему парню, третьему лицу.
2: Надеюсь, это будет Иманбек.
1: Как вариант, да, но, возможно, это будет Тимошенко, который решит, что необходимо еще что-то доработать. Хотя, по моему мнению, In the Dark — прекрасная композиция, в чем предлагаю убедиться прямо сейчас.
0: Аудиоклаб на Радио Витебск.

0: Студио «Гость».
1: Вы по-прежнему слушаете «Радио Витебск», это «Аудиоклаб», и мы продолжаем наше знакомство с таким парнем, как Женя Тимошенко. Да, Женя, давай знакомиться с тобой немножко поближе, уже как с человеком, который где-то ходит по улицам нашей Беларуси. Конкретно, откуда ты родом и где живешь сейчас?
2: Вообще, родом я из города Новополоцка. Сейчас проживаю в городе Полоцк, то есть по соседству. Мне 33 года, не женат, но живу с любимой девушкой вместе, увлекаюсь музыкой и хожу на работу.
1: Так вот, кратко и автобиография парня, который уже без пяти минут мировая звезда. Скажи, в жизни ты стеснительный человек? Вот тебе сложно подойти и познакомиться с кем-то на улице?
2: Нет, абсолютно нет. В жизни я очень открытый, сумасшедший, люблю делиться своей энергетикой, люблю шутить, люблю развлекаться, отдыхать с друзьями. Это все мое.
1: Когда такой классный парень приедет к нам? Нам просто катастрофически не хватает таких людей. Мы с удовольствием будем рады тебя видеть здесь, в студии «Радио Витебск». Рассказывай дальше, чем ты увлекаешься? Кроме музыки?
2: Работай, в принципе, это все, что мне остается.
1: То есть времени остается только для того, чтобы заработать себе на хлеб. Хотя мне кажется, что и музыка тебе тоже что-то приносит. Но это твои секреты. Не хочешь, не говори.
2: Но пока не буду рассказывать, да.
1: Тогда давай дальше. Вот у всех я спрашиваю, у наших гостей, что важнее для тебя, сон или еда? То есть выбираешь что-то одно.
2: Сон. Определенно сон.
1: Других ответов я пока не получила. Наверное, я буду обращать внимание на габариты самого гостя, чтобы не задавать такой вопрос. Как долго ты готов быть на дискотеке, танцевать, тусить с друзьями, там, либо на сцене играть по времени? Вот сколько часов у тебя, наверное, свой личный рекорд какой-то есть? Сколько ты готов выдержать?
2: Ну, личный рекорд – это мой, наверное, 4 ночи, когда мне приходилось и работать, и отдыхать там одновременно. А сейчас максимум, наверное, 3 часа.
1: Потому что все в жизни меняется, как и меняемся мы.
2: Да, все в жизни меняется, приоритеты меняются. Хочется уже больше поспать, отдыхать, просто находиться в тишине. Потому что, опять же повторюсь, большую часть моей жизни занимала и клубная жизнь.
1: Чем вдохновляется такой человек, как Женя Тимошенко?
2: Музыкой, в первую очередь.
1: То есть какой-то параплан, не знаю, там, может быть, лыжи. То есть вещи, которые помимо музыки находятся вокруг нас, они же тоже нас как-то впечатляют. Для того, чтобы ты творил, тебе необходимо, не знаю, там, что-то вкусное съесть, что-то интересное посмотреть, вдоволь наобниматься с любимой девушкой, вот, покупаться, может быть.
2: Ну, вдоволь пообниматься с любимой девушкой – это 100%. Также отдых с моими друзьями сумасшедший просто разгружает голову, заряжает энергией. Обожаю их.
1: Тогда передадим привет и твоей девушке, и твоим друзьям. Они у тебя классные, потому что классный у них ты. Как ты отреагируешь, если рядом с тобой вдруг у кого-то на мобильном будет рингтон, то есть в качестве рингтона твоя музыка?
2: Ну, я вначале выпучу глаза.
1: Ой, кто это?
2: Такой. Да, это что это у тебя играет? Классный трек. Ну и буду удивлен. Да, если где-то от незнакомого человека, конечно, это будет очень приятно. Я такой, даже, наверное, подойду и скажу, слушай, класс, это я.
1: Да, я могу со своей стороны тоже предложить вариант для рингтона. И это очень приятная мелодия. I got you. Вот лично мне кажется, что она хорошо бы вписалась вот как раз в эту ситуацию.
2: Возможно, и так, да.
1: Тогда давайте слушать, друзья, и возьмите на заметку Тимошенко «I got you».
0: Аудиоклуб. Радио Витебск. Слушай свое.

0: гость.
1: Друзья, это по-прежнему радио Витебск и программа «Аудио Клаб». И здесь все так же Потихина и Женя Тимошенко. Мы продолжаем мучить Евгения вопросами. Надеюсь, вам тоже интересно. Скажи, тебе лучше работается в студии или ты хотел бы продолжать работать где-то вот на сцене, в каком-то клубе?
2: Наверное, больше в студии сейчас. Непосредственно сидеть, ковыряться с этим. Но хотя и последнее время как бы в моей жизни очень много и площадок, с которыми приходится работать непосредственно тоже со звуком, со светом, с прочими моментами организации мероприятий.
1: Но ты по факту понимаешь, чтобы продолжать эту деятельность, тебе необходимо быть человеком общественным. То есть невозможно изолироваться и заниматься этим. Хотя, наверное, тоже есть такие люди. Но по большей части вот те же Армин Ван Бюрен, Гетто, Хардвелл и так далее и тому подобное. Их там 100-500 человек. Они все равно куда-то выходят, где-то в каких-то тусовках участвуют. Там Ибица и разные-разные другие фан-зоны.
2: Их заставляют их менеджеры.
1: Поэтому у тебя нету менеджера.
2: Абсолютно верно. Я такой бы вот больше как Кельвин Харрис, который сидит дома, выращивает своих курей, морковочку и раз в полгода выпускает крупный хит.
1: Ну что ж, могу себе позволить, так сказал Женя Тимошенко в приватной беседе. А для кого ты готов, кроме Элли Голдинг, мы уже это выяснили, написать музыку бесплатно?
2: С удовольствием. Для любого, в принципе, артиста, даже если кто-то из Беларуси слышит сейчас меня из вокалистов, пожалуйста, можете написать либо мне, либо Ване. Станете резидентом нашего лейбла Space Wave Records, поэтому милости просим.
1: Я думаю, что еще проще будет написать мне. Пишите до востребования Потехина и найдете меня в соцсетях, пишите на радио Витебск, и если вам нужно будет связаться с каким-то талантливым парнем, например, как Женя Тимошенко, мы через Audio Club обязательно это сделаем, потому что это и есть основная, наверное, цель нашего проекта, чтобы о наших ребятах узнавали все, и не только в Беларуси, но и за ее пределами. Ну и обычный вопрос, чего нам ждать в будущем? Я думаю, что, конечно, ты в процессе, и у тебя много каких-то заготовок, которые уже скоро обретут свое звучание и появятся на радиоволнах.
2: Определенно так, да. До конца этого года я планирую выпустить как минимум еще 4 работы и плюс еще активно поработать над парочкой каверов для радио.
1: Ну и обычно в финале нашей программы мы всегда просим всех резидентов по

0: и прочее.
1: Ты так сразу загрузил ребят. Хотя там девушки тоже есть, кстати. Уже я знаю нескольких девчонок, которые занимаются этим, и у них есть свои проекты в Беларуси. Это здорово. Ну, то есть суть в том, я так понимаю, извини, что я так, может, перебила и вклинилась, что нужно не опускать руки, нужно двигаться и нужно, естественно, интересоваться, как-то что-то почитывать, потому что просто на ощупь двигаться сейчас, когда люди постоянно что-то стримят, постоянно где-то зависают, и когда они слышат то, что приходит откуда-то извне, сидеть на месте, застывать просто нельзя.
0: Абсолютно верно.
1: Жень, спасибо тебе за советы и за интересную беседу. Продолжай нас радовать своими треками, пусть их будет много, и они звучат не только на волнах радио Витебск, и не только в Беларуси, но и в других странах мира. Конечно, всем нашим гостям мы желаем получить Грэмми, и ты уже на полпути. Огромное тебе спасибо, что побывал в аудиоклабе, ну и до личной встречи в студии радио Витебск.
0: Все, спасибо большое вам, очень приятно.
1: Друзья, это был Женя Тимошенко и его классная музыка. Всем приятного отдыха и до встречи в аудиоклабе.
2: Аудиоклаб на радио Витебск. Looking

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Аудиоклаб на Радио Витебск.
5: Привет, это Алекс Нелл специально для Радио Витебск. Слушайте хорошую музыку белорусских исполнителей в эксклюзивной программе «Аудиоклаб».

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 21-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск. Настроение выходного дня.

0: Повтор программы от 17 мая.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Нет ничего приятнее, чем отдыхать, зная, что тебе никуда не нужно. Сегодня у нас именно такой день. Но одна важная задача у нас с тобой все-таки имеется. Необходимо каждого музыканта, оказавшегося в ТОП-20, отправить на свое место.
4: Отправлять это мы умеем и можем. Поэтому давай готовить все необходимое снаряжение и выдвигаться в путь. Кому хватило, кому нет, все узнаем в ближайшие пару часов. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Погнали!
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка – Биби Рекса и Faithless – Your Religion.
4: Второе место – Yearbox – Graceland.
3: Первая строчка – Эбон – Hello.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Имена этих ребят многие из вас уже выучили наизусть, так что повторять их нет смысла. Зато точно есть смысл выдвинуться в сторону 20-го места и сэкономить пару минут.
4: Кто на 20-м? Красотка Рэй. Видимо, заострила свое внимание на поиске мужа и упустила момент, когда сверху в турнирной таблице трек «Where is my husband» рухнул на замыкающую строчку. Минус 3 и все. Финал.
1: 20-е место.

0: невелики потери у Сони Фладеры и D.O.D. Они спустились на строчку вместе с синглом Think About Us.
1: Энима и AJ сегодня на минимально приподнятом настроении. Плюс одна строчка за семидневку, конечно, такому треку, как Out of My Body, хочется места явно повыше.
2: 18 место.

0: На 17 месте у нас новинка – южнокорейский вокально-танцевальный ансамбль BTS. Парни успели дать жару на стриминговых площадках настолько успешно, что теперь предлагают всем освежиться и послушать новый хит «Swim». Они определенно стоят твоего лайка, так что вслушайся.
1: А вот сейчас немного остановимся, ведь Хевин и Кэтлин Арагон явно эта пауза нужна. Невозможно так долго без остановки бежать музыкальный марафон в хит-параде. Так что минус один треку «Айран» не так катастрофично.
2: 16 место.

0: Кажется, у этих ребят началась какая-то черная полоса. За последний месяц они только и делают, что падают. Такая вот незавидная участь настигла One Republic и их Give Me Something.
1: Зацепила группа One Republic своими потерями и Кункс вместе с Феофилос Лондон. Их трек Galaxy две позиции тоже отдает соперникам. Нельзя так раскидываться кровно заработанными.
2: 14 место.

0: «Лови еще раз» — наши приветы. На волне радио Витебск хит-парад ТОП-20. Продолжаем расставлять классные треки по сетке самого горячего рейтинга волны. С 14-й ступени переезжаем на 13-ю и попадаем прямиком в хватки объятия обвала недели. Кстати, в них попали не только мы с тобой, но и Бруно Марс. Что? Да, Бруно Марс. Летний и танцевальный «I Just Made» получает минус 9. Вот это пу-пу-пу.
1: Обвал недели. Тринадцатое место.

0: Вот теперь уже действительно можно переживать. Holy Flame теряет минус 5 баллов. 3 недели подряд идет ко дну, хотя как ко дну. Упор в таблице все еще есть.
1: Хьюстон, у нас проблемы. Алок, Португал, Зэмэн и Зэбэ потеряли баллы и оказались за пределами верхней десятки. Слушаем Dive into the Ocean на 11 месте.

0: Итак, мы разблокировали достижение первая часть, которая уже подходит к своему логическому итогу. Но ты не думай, что мы на этом все закончим. Ха-ха, потому как все самое топовое в прямом смысле все еще впереди. Пока же предлагаем коротко вспомнить места с 20 по 11.
1: 20 строчка. Рэй, Where is my husband?
0: Девятнадцатое место. Сони Фодера и D.O.D. Think About Us.
1: Восемнадцатая строчка. Anime и Jaya Out of My Body.
0: Семнадцатое место. BTS. Swim.
1: Шестнадцатая строчка. Heaven и Caitlyn Aragon. I Run.
0: Пятнадцатое место. One Republic. Give me something.
1: Четырнадцатая строчка. Кункс и Fearless London. Galaxy.
0: Тринадцатое место. Bruno Mars. I Just Made.
1: Двенадцатая строчка. Holy Flame. Тону.
0: Одиннадцатое место. Алок, Португал, The Man, Зеба. Dive into the Ocean.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Всем хорошего вечера на волне радио Витебск. И сразу предупреждаем, что он именно таким и будет. Потому что здесь собралась отличная компания из музмейкеров. Где бы ты сейчас ни находился, включай волну и включайся в двадцатку самых раскрученных композиций. Ну или не самых раскрученных. Это если говорить про вылет недели. Кстати, на нем предлагаю остановиться.
2: Топ-20. Вылет.
0: Красивая история произошла с этим треком. Наш друг волны радио Витебск с треком Wild покидает топовый список участников. Но мы не сомневаемся в способностях Альберта Брайта. Уверен, еще услышим его в топах. Ну а пока давай крайний раз послушаем его топ-хит в рамках двадцатки.
2: Топ-20. Вылет. Let's go wild.

0: И если я спрошу у тебя, хочешь ли ты попутешествовать во времени, какой ответ от тебя я услышу? Уверен, что позитивный. Поэтому максимально расслабляйся и готовься перенестись настолько, что кое-кого уже дети почти достигли 18 лет.
1: Флэшбэк.
2: Я так подумала, что за последние 2 часа современных хитов на волне было так много, что можно немного снизить скорость. Передохнем от саунда этого года и метнемся в прошлое. Сегодня будем вспоминать тех, кто был в центре внимания 16 лет назад. Предметом обсуждения и приятных воспоминаний сделаем трек из 2010-го. Совсем скоро словишь в своем приемнике Риану, Адама Ламберта и группу Хёртс. Согласись, это был очень даже неплохой год в музыкальном отношении. Никаких ноунеймов, сплошные хитмейкеры, которые знают, как делать качественную музыку не только по методичкам. Готовься к этому.

0: три раза на счастье. Так же говорят. Вот и мы решили выписать тебе еще одно третье приветствие, знаменующее начало нового часа. Мы на волне радио Витебска, и сейчас начнется самое интересное. Конечно, у каждого разные предпочтения, и, возможно, некоторые ждут именно развязку чат-баттла. Но мы пока не готовы огласить финальные результаты голосования. Зато можем познакомить тебя с новинками российского рынка. Как тебе группа «Моя Мишель» и завораживающий голос Тани Ткачук? Послушаем ее новинку «На малиновой луне». А следом за ней пойдет единственный парень в этой подборке – Коста Лакоста. Брутальный голос будет петь для некой черри-леди.
1: В культурах неких народов этот цветок очень даже завораживающий. А для кого-то это просто название стирального порошка. В общем-то, давайте послушаем, чем нас порадует Юлианна Караулова и ее новый трек «Лотос».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 21-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вокруг».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 17 мая.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. ТОП-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Едем дальше по горячей двадцатке, и у нас намечается небольшая остановка. В пункт назначения мы уже прибыли. Давай знакомиться с теми, кто выстроился в очередь. А это те, кто впечатлил слушателей по всему миру. Топ-Шазам Глобал прямо по курсу.
6: И здесь нас сегодня встречают, ну, во-первых, дорогу красотки. Оливия Родриго порадует нас своим синглом «Drop Dead». Соскучились мы уже по ее голосу. Далее по курсу Ноа Кан. У парня, кстати, вышел альбом и мигом заполнил Billboard 100. Но конкретно трек «Door» зацепил больше всего всех своим звучанием. Оценим и мы. Ну и на финал Dexter and the Monrock. Явили миру трек «Freaking Out». Слушаем все и сразу.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Обзор лучших треков весны этого года у нас перед глазами. Знаем, кто на каком месте и почему. Но и ты прекрасно знаешь, что после того, как все выводы сделаны, они должны перетрансформироваться в звук. Впереди верхняя десятка. Влетаем в нее с Колом Скоттом и Леони. Трек

0: Шоу, ты посмотри, как полетели вверх недавние новинки. Трек «Stay» стал прорывом недели, но и трек, который мы слушали сейчас, был близок к этому званию. Боб Синклер и феерическая Кайза уносят трек «I Can't Wait» на 5 позиций.
1: Brooks XTN тоже слегка улучшила свой показатель и поднялась на 8-ю строчку, на которой и прозвучит сингл «Paid to Exist».
2: 8-е место.

0: как мне нравится, когда музыканты идут только в плюс. Вот и новиночки прошлой недели, как для старта выдали уверенные плюс 4. Брианна Грейс и DJ Tiesto залупили весь свой талант в трек «Beautiful Place».
1: Не знаю, кто там что запуливал и распространяется ли это на тех, кто стоял рядом, но Duff и Teams тоже плюсанули. Вот вам и композиция «Rain Dance».
2: Шестое место.

0: неделе Эббен потратил слишком много сил, чтобы трек «Hollow» оказался на первой строчке. Поэтому после такого рывка неудивительно потерять 4 позиции.
1: Помните школьное правило о том, что минус на минус дает плюс? Давайте тестить. У Эббена минус, у Ербокса тоже. Остается ждать плюсовую динамику на третьем месте. А пока, вместо молчаливого ожидания, давайте зарядим в эфир «Грейсленд».

0: это неожиданно. Вроде дуэт французских диджеев Offenbach был скатился к низам турнирной сетки, и вот так незаметно за несколько неделек тихо вновь поднялся на третье место. Miles Away вновь в борьбе за топ-1.
1: Максимально приблизились к золоту Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Их вайбовый Broken Strain сделал +3.
2: Второе место.

0: сообщаем тебе о том, что вторая часть ТОПа нами уже отслушана. Ставь галочку в списке выполненных дел. Верхняя десятка сегодня оформилась следующим образом.
1: ТОП-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Каллум Скотт и Лиани. Стей.
2: Девятое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: Восьмая строчка. Брукс XTN. Paid to exist.
2: Седьмое место. Брианна Грейс и диджей Тиесто. Beautiful Place.
0: Шестая строчка. Duff и Teams. Rain Dance.
2: Пятое место. Эбен. Hollow.
0: Четвертая строчка. Yearbox. Graceland.
2: Третье место. Offenbach. Miles Away.
0: Вторая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
1: ТОП-20. Претендент.
2: Звонок в дверь. Дин-дон. Это претенденты. Первые списки на знакомство. Маршмеллоу и Португал The Man. Давно не было слышно первого артиста. А вот с молодым прорывным электронщиком матерая Зефирка выкатила на пару трек «Феникс». Восстание тип из пепла. Хе, давайте послушаем. Далее Джейсон Деруло внезапно тоже ворвался в музыкальные чарты с новой работой «Sex for Me». Ну и на финал русская красотка Зиверт призывает всех надавить на газ и вперед. Погнали мы.
1: ТОП-20. Претендент.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: С понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Поздравляем тебя с очередной порцией хорошей музыки. По прогнозам, которые делают наши зарубежные критики, ближайшие несколько минут будут очень хитовыми. Мы с тобой на первом месте главного музыкального рейтинга «Радио Витебск».
3: О да, состоялось, совершилось. Очень хотелось увидеть данный трек в топе, и вот он. Официально топ-треком номер один на волне «Радио Витебск» становится саунд таких селеб, как «Бэби Рекса» и «Файтлис». «New Religion» — топ-1. Вносим медали, открываем шампанское. Так что вы тут празднуйте, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, потопаем потихоньку. Всем пока-пока.
0: Первое место.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону плюс 21-26, в Витебске ожидается 21-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 21-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону плюс 21-26. В Витебске ожидается 21-23 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12. В Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12. В Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12. В Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.